0: радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Наше радио.
1: Мне кажется,

Южный полюс в снегах, Южный полюс закрыт.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77 88 692 от 2-го.